0: ты, овсягар, овсяпостакинга, кране, не, коронавестрип, мусам вогас, битагекедуа, Абдекс Промошенс.
1: Ama ulire mubufunze, gaga no ku Radio Simba.